0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 23 мая, суббота. В Алматы пасмурно, возможен небольшой дождь. 16 градусов тепла. В Шымкенте пасмурно, воздух прогреется до 25 градусов. В Актобе ясно, плюс 26.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты.

0: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
1: Шинадағы дұрыс қысым жанармай үнемдеуге де әсер етеді. Ал үнем тек қаржы емес, қауіпсіздікте. Триангл еске салады. Сенімділік жүйеден басталады.
2: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 23 мая, суббота. В Алматы пасмурно, возможен небольшой дождь. 16 градусов тепла. В Шымкенте пасмурно, воздух прогреется до 25 градусов. В Актобе ясно, плюс 26.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
3: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 23 мая, суббота. В Алматы пасмурно, возможен небольшой дождь. 16 градусов тепла. В Шымкенте пасмурно, воздух прогреется до 25 градусов. В Актобе ясно, плюс 26.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: IKEA – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-76-77-88.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Присли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту. В борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. На втором месте «Майкл». Фильм повествует о жизни и творчестве американского певца, продюсера и танцора Майкла Джексона, чья творческая карьера продлилась 4 десятилетия. На третьем месте проката «Хотя бы в кино 4». Бывший заключенный отправляется на опасную миссию во Вьетнам, но все выходит из-под контроля. Кайрат Адильгерей, Гульназ Жуланова и Нуржан Талиндиев. Приятного просмотра! Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
9: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tiketon.
0: Аспан FM.
10: Махаббат туралы. Сдыгандер. Сдыгандер.

от Манджуки и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 23 мая, суббота. В Алматы пасмурно, возможен небольшой дождь. 16 градусов тепла. В Шымкенте пасмурно, воздух прогреется до 25 градусов. В Актобе ясно, плюс 26.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
1: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
6: IKEA – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.

0: Жарнама. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
1: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Көзіңді жұм да, арманда.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

0: IKEA – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Махаббат туралы үздік әндер.